0: настоящей, и только настоящей. Она настоящей.
1: Краса!
0: Известной.
1: Краса!
0: Популярной.
1: Краса!
0: Кавказской.
1: Краса!
0: Настоящей.
1: Краса!
0: Настоящей.
1: Краса!
0: Только настоящей.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классики.

поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, эти сонаты, сюиты, квинтеты, секс-теты, сюиты, сюиты. Сонатыки мои, развеселые квартетики, кондатки мои. Эх, клинка, калинка, малинка моя, рассимония, поэмка, сюитка моя. Эх, клинка, тишинка, тишинка моя, раскреновая поэмка, сюитка.

Michaelmas, всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Эти ты наши идеи сбережешь.